0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 11,16. В Барановичах 11,13. В Пинске 12,14. В Бресте сегодня 13,15.
0: Наши песни.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Наши песни.
2: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
2: Реклама.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
8: Что?
7: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
9: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.
6: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, те лавки?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 11,16. В Барановичах 11,13. В Пинске 12,14. В Бресте сегодня 13,15.

0: Реклама.
1: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
2: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
3: Это не сработает.
4: Это мой голос!
1: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
2: Я лечу!
3: В этом и проблема!
1: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
5: Категория 6+.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 12-14. В Бресте сегодня 13-15.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 11,16. В Барановичах 11,13. В Пинске 12,14. В Бресте сегодня 13,15.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 12-14. В Бресте сегодня 13-15.
2: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 11,16. В Барановичах 11,13. В Пинске 12,14. В Бресте сегодня 13,15.

0: sun. Брест аудиогид. Поехали.
1: Согласитесь, лучшей памятью о героях военных лет является современный, красивый и чистый город. Сегодня на фасадах домов Бреста все чаще появляются напоминания о тех, кому сегодня мы благодарны за свободу и за мирную жизнь. Один из таких напоминаний – мурал, который нанесен на фасад девятиэтажного жилого дома на востоке по улице Гаврилова. И посвящен он легендарному участнику военного лихолетия, защитнику Брестской крепости, герою Советского Союза Петру Гаврилову. На мурале – военная фотография майора, знаменитый мемориал «Звезда» Брестской крепости, а еще часы и надпись «Мы помним». Данный мурал, посвященный герою, это связь поколений, а изображенные часы указывают на то, что сколько бы времени ни прошло, мы по-прежнему чтим память о тех, кто добывал для нас великую победу. Огромную уличную картину Петра Гаврилова высотой 25 метров нарисовали два минских художника. Для работы понадобилось 150 баллонов краски со специальным стойким составом. Художники трудились по 12 часов в день. Жители дома с интересом и благодарностью наблюдали за их работой и однажды принесли молодым художникам огромный пакет печенья с надписью «Спасибо за ваш труд». Инициатором появления мурала с изображением Петра Гаврилова выступил Русский дом науки и культуры в Бресте. К слову, данная работа – один из самых больших муралов в Беларуси. Сегодня девятиэтажка на улице Гаврилова стала частью культурной жизни Бреста. На фоне мурала, который хранит память о человеке-герое, фотографируются как местные жители, так и туристы. Новые арт-объекты продолжают появляться в нашем городе в связи с празднованием 80-летия Великой Победы. Теперь и у жителей района Ковалева тоже есть возможность сделать красивое и яркое селфи. Оживленную магистраль Бреста по улице Октябрьской революции украсит три мурала, символизирующие различные эпохи в истории Беларуси. Автор эскизов и художник – жительница Бреста Анастасия Кошелюк. Готова смело трудиться на высоте, чтобы жителям и гостям Бреста было о чем задуматься, глядя на ее работы. Ранее девушка не творила на открытых локациях. По признанию, это для нее был первый опыт росписи, первая работа на девятиэтажках. Удивительно, но именно так в год благоустройства и 80-летия Великой Победы сошлись воедино искусство и память. Ну а для нас, для местных жителей и туристов, работа брестской художницы только в радость.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры, талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. Благодаря вашим профессионализму, мастерству и искренней любви к выбранному делу бережно сохраняется исконное наследие, рождаются значимые инициативы и проекты, открываются новые имена на творческом небосклоне, подчеркнул он. Глава белорусского государства поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с юбилеем. «Ваш жизненный путь – это пример преданного служения любимому делу. Вы реализовали свой талант на творческой ниве, внесли большой вклад в развитие народного инструментального искусства и популяризацию национальной музыкальной культуры», говорится в поздравлении.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Минске во Дворце спорта прошел финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». 7 семей из всех областей Беларуси и Минска представили творческие визитные карточки, в которых рассказали о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. В рамках задания «Семья. Формула счастья» прошли конкурсы для мам, пап и детей. Также семьи рассказали о своих социальных проектах, посвященных Году белорусской женщины. Победителем конкурса стала семья Свиридюк из Кобринского района Брестской области. Также семья забрала номинацию «Золотые руки» за свой социальный проект. Каждая семья финалистов получила денежный приз в размере 2000 рублей, а также новый телевизор. В Барановичах проходит открытая тренировка учащихся детско-юношеской спортивной школы по хоккею шайбы и фигурному катанию «Хоккейный клуб города Барановичи» с экс-защитником национальной сборной по хоккею «Динамо Минск» Ильей Шинкевичем. Барановичи стали первой точкой на карте страны, где реализовывается новый благотворительный проект «Эра». Он объединяет накопленный опыт в поддержке спорта, экологии и помощи животным в единую системную программу. И в завершении информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухне-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября. Начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет – это только начало.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. 22 и 23 октября в Минске пройдет 12-й международный форум «Беларусь молочная». Участие примут более 450 делегатов из 11 стран. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Деловые встречи уже скомплектованы. 25 крупнейших ритейлеров из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Грузии проведут прямые переговоры с 24 ведущими белорусскими предприятиями. Это шанс выйти на новые рынки и заключить эксклюзивные контракты. На одной площадке встретятся регуляторы, наука, ритейл и бизнес. Эксперты обсудят диверсификацию экспорта, импортозамещение, инновации в переработке и рост маржинальности производств. Участников ждут технологический практикум, лаборатория качества, инженерный клуб и дегустация новинок. Деловую часть дополнит финал 6-го республиканского конкурса «Милкфест». 12 октября с 16 до 18 часов состоится прямая телефонная линия с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольгой Васильевной Степусь. Телефон прямой линии 32 20 14. Также в этот день с 16 до 18 часов в кабинете 115 Дворца водных видов спорта состоится личный прием граждан. Телефон для предварительной записи 29 794 70 46.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте на пляже Заречный установили камеру с искусственным интеллектом. Система в реальном времени отслеживает заплыв за буйки. При нарушении границы сразу формируется сигнал в центр МЧС. Это сокращает время реагирования и спасает жизни. Сегодня на базе Брестского государственного технического университета пройдет отборочный этап чемпионата Беларуси по программированию. За победу поборются команды студентов Брестского государственного технического университета и Брестского госуниверситета имени Пушкина. Участников ждут нестандартные алгоритмические задачи и напряженная командная работа. Это шанс улучшить навыки спортивного программирования и получить приглашение в финал республиканского чемпионата. И в завершении. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до минус 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29 232 44 44. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до минус 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29 232 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дождь.

дожди. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.

0: Реклама. Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.BY.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
4: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
5: Это не сработает.
6: Это мой голос!
3: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема!
3: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
7: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай.
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
10: Что?
9: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
11: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
12: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
13: Белагропромбанк.
14: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
15: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED-телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Опубликован проект изменений в налоговый кодекс. Как отметили в Министерстве финансов, главный приоритет остается неизменным – обеспечение стабильного поступления доходов в бюджеты всех уровней для выполнения всех государственных обязательств. Для абсолютного большинства плательщиков налоговая нагрузка и условия налогообложения в 2027 году не изменятся. Стабильность налоговой системы – важный фактор развития экономики, подчеркнули в Минфине. В основе подхода на 2027 год базовые меры по индексации фиксированных ставок налогов на прогнозный уровень инфляции, налоги на имущество, ресурсные платежи, единый налог и другое. По 8 ноября в Бресте по субботам и воскресеньям проходят традиционные осенние ярмарки. Здесь можно купить плодово-овощную, сельскохозяйственную и другую продукцию. Сегодня торговля развернулась по адресам: на улице Гаврилова, 16, стоянка у торгового центра «Экватор», проспекте Машерова, 17, стоянка за мини-рынком «Санта-сервис», улица Московская, 273В, стоянка у торгового центра «Корона» напротив АЗС А100, площадка на улице Махновича, 6, стоянка у торгово-развлекательного центра «Варшавский». Ярмарки открыты до 16 часов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В оперативно-дежурную службу московского РУВД города Бреста поступило сообщение от 29-летнего местного жителя о том, что у него пропал мотоцикл стоимостью около 7400 рублей. Выяснилось, что его забрали двое 15-летних школьников. Они заметили транспорт у забора и решили покататься. Мотоцикл подростки спрятали в гараже родителей, сказав, что взяли его на ремонт. Милиция быстро установила подозреваемых и вернула мотоцикл владельцу. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГАИ Брещины провели профилактическую акцию «Внимание, велосипедист», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесного транспорта. Приятными жизненно важным подарком для участников акции стали световозвращающие жилеты, которые сотрудники ГАИ вручали велосипедистам. Правоохранители наглядно объяснили, что в сумерках и темноте человек в ярком жилете со световозвращающими полосами заметен водителю автомобиля за сотни метров, что дает автомобилисту драгоценное время для безопасного объезда или торможение. И в завершении информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
4: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.

0: Точка сборки на Радіо Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Российский аналог Starlink, дом, который помещается в легковушку, а также «Формула-1» на человеческой тяге. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Российский аналог Starlink представил серийные терминалы для спутникового интернета. Обещает скорость до 700 мегабит в секунду против 400 мегабит в секунду у Илона Маска на самом дорогом тарифе. Тарелки Bureau 1440 защищены от воды и могут работать в движении. А еще будет мини-версия на 100 мегабит в секунду. На текущий момент на орбите находится тестовая группировка из 32 спутников. В реальных условиях систему уже протестировали в сентябре 2026 года в заполярном поселке Нельмин-Нос. Точные сроки выхода терминалов на розничный рынок и коммерческая стоимость оборудования для рядовых пользователей пока не раскрывается.
0: Точка сборки.
1: Дача, которая помещается в легковой прицеп. В Турции создали уникальный дом-гармошку. Главная фишка новинки – способность трансформироваться прямо на парковке, увеличивая свою полезную площадь почти в 2.5 раза. В дороге этот автодом выглядит как обычный компактный прицеп. Его длина составляет всего 4 метра, а ширина – 2 метра. Благодаря легкому весу и низкому центру тяжести буксировать такую микродачу можно с помощью стандартного легкового автомобиля. Однако после остановки мини-хаус буквально расцветает. Его боковые секции раздвигаются по принципу гармошки. В результате по бокам образуются 2 полноценные крытые террасы с тканевыми стенками, а общая жилая площадь вырастает до 20,5 квадратных метров. Несмотря на свои скромные дорожные габариты, внутри дом укомплектован по высшему разряду.
0: Точка сборки.
1: Недавно в США прошла одна из самых оригинальных гонок, которая сочетает элементы Формулы-1 с участием людей. В каждой участвующей команде находится пилот, лежащий внутри специальной капсулы, а также 5 бегунов, которые по очереди обеспечивают ускорение болида. Во время движения болид самостоятельно катится по спускам, достигая скорости около 65 км в час, после чего его вновь берут и толкают до самой финишной черты. Эти соревнования имеют долгую историю. Они изначально возникли как студенческое развлечение в университете Карнеги-Меллона и проводится уже на протяжении 106 лет. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В «Пятом элементе» с 9 по 11 октября. Начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
3: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
6: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября, сообщает Белта. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в Министерстве по налогам и сборам. До 16 ноября текущего года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Если извещение не пришло, зайдите в личный кабинет плательщика и сформируйте его самостоятельно или обратитесь в налоговую, добавили в Министерстве по налогам и сборам. В Брестской области с 12 по 16 октября проводится неделя борьбы с раком молочной железы. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения «Октябрь» был объявлен Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы, а 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. В настоящее время в рамках государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы в стране реализуется проект «Профилактика и ранняя диагностика рака». Одним из направлений проекта предусмотрено выполнение мероприятий по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы в рамках диспансеризации. При подозрении на заболевание женщины направляются в онкологические диспансеры для дальнейшего обследования.
0: Новости.
1: К другим событиям. В рамках республиканского молодежного волонтерского марафона Белорусского республиканского союза молодежи «Добро.бел» прошла благотворительная инициатива «Ярмарка добра». Актив молодежи города Бреста, представители разных учреждений образования объединились ради общего доброго дела. Волонтеры сопровождали пожилых брещан, доставляя овощи прямо к порогу их дома. В Барановичах сегодня в 18 часов в концертном зале церковно-приходского дома храма святого Александра Невского состоится творческий вечер под покровом Пречистой. Встреча с протодиаконом Павлом Бубновым посвящена семье и приурочена к неделе родительской любви. А далее участника вечера ждет выступление смешанного хора Минской духовной семинарии. И в завершении. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по телефонам 21 73 47 МТС 29 520 83 82. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 10,15. В Барановичах ночью 5,7, днем 10,12. В Пинске ночью 6,8, днем 11,13. В Бресте ночью 4,6, днем 12,14. 14.

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В Бресте 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Белорусская железная дорога традиционно вносит свой вклад в доставку урожая на предприятия сахарной отрасли страны и перевезла свыше 500 тысяч тонн сахарной свеклы с конца августа. Погрузка корнеплодов проходит на 23 станциях белорусской железной дороги. В этом году перевозка организована в открытых акционерных обществах Городейский сахарный комбинат, Жабинговский сахарный завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом свыше 2 миллионов тонн этой сладкой продукции урожая нынешнего года. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по организации перевозки свеклы на заводы страны в полном объеме. В открытом акционерном обществе Парахонское Пинского района под клюкву отведено 80 гектаров. Уборку начали в конце сентября, хотя обычно приступают раньше. На созревание ягоды повлияла погода, в том числе затянувшаяся весна. Об этом рассказал начальник производственного участка «Полесские журавины» Александр Савила. В Пинском районе клюква растет в чеках, а для уборки применяют полумеханизированный мокрый способ, уникальный для страны. В целом Брестская область, можно сказать, сейчас переживает ягодный бум. Под сады и ягодники в регионе отводят все больше площадей.
1: Задействовано две бригады по 8 человек на уборке, не считая ручного сбора. Был ручной сбор, но пока мы его поставили на паузу. Собрано порядка 20 тонн ягоды. Часть уже реализована, часть на заморозке. Собственное производство у нас еще существует. Переработка частичная. Производим вяленую клюкву. Также на выходе побочный продукт, но тоже не менее популярный получается. Это клюквенный сироп. Планируемая урожайность, я думаю, выйдем к уровню прошлого года. Плюс-минус около 100 тонн должны собрать. Убирать мы будем ее и в заморозке, и после заморозков. Есть у нас противозаморозковая защита здесь, поэтому будем импровизировать. Конечно, хотелось бы убрать по хорошей погоде, легче и нам, товарность ягоды получше, но уже как есть, будем смотреть, как будет получаться. В любом случае собрать нужно, несмотря на погоду. До конца октября было бы хорошо с ней разобраться.
0: Новости. К другим событиям. В Брестской области за минувшие сутки ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям. В частности, 10 октября к 17 часам был ликвидирован лесной пожар, обнаруженный 8 октября возле деревни Альманы Столинского района. Для тушения огня привлекались 19 единиц техники и 34 человека. В том числе было задействовано 4 единицы техники и 9 работников МЧС. Перебои в работе сервисов Яндекса произошли в некоторых странах, в том числе Беларуси, сообщает Белта. Перебои коснулись, в частности, приложений Яндекс.Го, Яндекс.Еда, Умный дом. Сбои в работе сервисов произошли также в России, Кыргызстане, Казахстане. Специалисты работают над восстановлением стабильной работы. О проблемах в работе сервисов сообщается на фоне новостей о повреждении инфраструктуры дата-центра компании в российском Владимире в результате атаки беспилотника. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Радиоплеер Беларусь» в студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
2: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Охота за фейками.
1: Нейросеть помогла мошенникам ограбить итальянский банк. Сначала главе финансовой организации пришло сообщение с просьбой помочь с зарубежной транзакцией. После чего раздался телефонный звонок, и знакомый голос юриста подтвердил необходимость перевода. Банкиру и в голову не пришло, что на самом деле он общался не с реальным человеком, а с его голосовым клоном. И в результате 95 миллионов евро ушли на счета мошенников. С вами Лена Дамиева и «Охота за фейками». Аферисты используют искусственный интеллект, а нам остается полагаться лишь на собственный. На электронную почту школ стали приходить фейковые письма от имени Совета Безопасности Республики Беларусь. Поручение якобы от самого государственного секретаря организовать для учащихся 8-11 классов военно-патриотические мероприятия и незамедлительно предоставить отчетность с приложением фото и видеоматериалов. Практически в каждом предложении строгие канцеляризмы. Оперативно, в кратчайшие сроки, обеспечить, проконтролировать, направить. Бдительные директора сразу догадались, что автором этой рассылки являются не госорганы, а мошенники и экстремисты. Таким образом, они пытаются собрать информацию о наших детях. И каждая ее крупица от личной фотографии до номера школы может использоваться для дальнейших атак. Так что, уважаемые педагоги, извлекайте полезный урок и берите за правило не отправлять какие-либо отчеты или данные без предварительной проверки подлинности документов и электронного адреса отправителя. Карьера дропера длится недолго, от нескольких дней до пары месяцев максимум. Но мошенникам некогда оплакивать судьбу своего расходного материала. Они просто ищут и, самое страшное, находят новые способы заполучить ваши деньги. Без курьеров и посредников. Свежий пример. Звонок на мобильный. Вам заказное письмо, назовите код из СМС. Жертва – молодой человек, 21 год, активный интернет-пользователь. Об аферистах читал, слышал и другим рассказывал, но трубку не бросил и назвал все, что от него хотели услышать. Мало того, поверил липовому сотруднику КГБ и выполнил все его инструкции. Почему? Потому что не было абсурдных заданий в духе «брось пакет с деньгами в мусорку и жди дома, пока их задекларируют». И подозрительные лица не приходили забирать наличность в обмен на глупый пароль «ромашка». Все казалось простым и логичным. Надо создать криптокошелек и отправить на него все имеющиеся средства. И тогда, обещал строгий куратор, ни один мошенник до них не доберется. 7 минут. Ровно столько времени понадобилось аферистам, чтобы опустошить виртуальный баланс. Рекордный показатель и минимум затрат. А молодой человек отныне доверяет только одной комбинации цифр – 102. И надеется, что его ошибку больше никто не повторит. Что ни говори, а мошенники неплохие маркетологи, умеют заинтересовать аудиторию и показать свой фейковый товар во всей красе. Даже если это всего-навсего несуществующий конкурс кондитерского мастерства. Зато какое название – «Сладкие иллюзии 2026». Добро пожаловать в мир, где стирается грань между едой и реальностью. И неважно, сидите вы на строгой диете или ни в чем себе не отказываете, после такой презентации хочется как минимум одним глазком взглянуть на великолепные торты и по достоинству оценить кулинарные шедевры. А о большем вас, собственно, и не просят. Проходите авторизацию якобы для того, чтобы предотвратить накрутку голосов, и действительно получаете иллюзии. Но не сладкие, а с привкусом горечим. Потому что как только вы оставите данные на фишинговом сайте, мошенники получат доступ к вашему аккаунту в Телеграме. А дальше дело техники. Список контактов, личная переписка, галерея, фотографии, видео, образец голоса. В общем, вся ваша жизнь в одной тележке. С вами была Елена Дамиева. Берегите свою приватность и соблюдайте цифровую гигиену.
0: Охота за фейками. Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсте 16 годин, у студии Арина Ермакова. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. У Брэстском районе будовники приступили

0: Занятков. Для початковой школы предугледжено 321 место. На стадии проектования особливую увагу звертали на той момент, что сад школы размещается каля уезду в Брест, где великий трафик автомобилей. Плануем сделать сбоку проездной частки шумоохранный экран, который у тим лику будет физично перешкаджать выходу на дорогу. Акцентовал увагу наместник старшини Брестского райвыконкома Алексей Мартысюк. Брестский областный лицей имя Маширова обвестил о протягу набору навученцев 9 классов на подрыхтовчие курсы до нового навучального года. Будущие абитуриенты могут пройти подрыхтовку на платной основе по ключевых предметах. У их лику математика, физика, химия, биология, грамотознавство, история Беларуси, а так само русская и английская мовы. Как записаться на курсы, законным представникам школьников необходимо заполнить заяву на имя директора лицея. Отсканованную форму треба отправить на электронную почту. Вся актуальная информация об раскладе занятков будет оперативно публиковаться на официальном сайте лицея. У стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период 2026-2027 годов планируют закласти больше за 3000 тонн зимовых и позднезимних лешких сортов яблоков. По данным на початок года в пешем регионе, в сельскохозяйственных организациях и фермерских господарках яблоневые сады займали больше за 4300 гектаров. У основным у галине культивуют промысловые яблоневые сады интенсивного типа. Наибольш запотребованные гатунки – олеся, белорусская солодка, вербная, шампион и інше. На Брестщині основные витворцы яблоков сконцентрованы у Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ивановском, Кам'янецьким, Кобринским, Ляховицьким, Пинским, Пружанским и Столинским районах. До інших новин. 14 кастрычника нотариусы Брестской нотариальной округи примут удел у республиканской акции, примеркованной для святкования Дня Мати. На протягу працовного дня шмадетные мати и мати, які виховують дітей з інвалідністю, могут звернуться у любую нотариальную контору Брестской области и отримать консультацию нотариуса по питаннях, які уваходять у его компетенцию, у тим ліку оформления спадщинных правов, складання завяшчання у шлюбных договоров, отчужения нерухомості и іншим. Повний спис нотариальных контор и нотариальных бюро и час их працы можно удокладнить на сайте Белорусской нотариальной палаты у разделе «Знайсти нотариуса». У Беларусь прибыл каучэ с частицей мошчаў святой блаженной Матроны Московской. У Бресте поклониться мошчам Матроны Московской можно будет с 22 по 31 кастрычника. Святыню разместять у храме у гонор Роства Христова на улице Жырванастяжной, 73. Таким чином жыхары Бреста и в области смогут прикластися до мошчаў святой на протягу 10 дзён. Матрона Московская лічыцца одной из наибольш шанаваных святых у Русской Православной Церкви. Комитет державного контроля Брестской области завтра с 9 до 13 и с 14 до 17.01 проведет горячую телефонную линию по питаниях техничной инвентаризации и державной регистрации нерухомости. Звернуться и поведомить представникам Комитета держконтроля об доступности, якости и терминах выполнения послуг можно по телефонах 21 18 52 21 18 69. Супрацовники Держаутоинспекции Брестщины провели профилактичную акцию «Увага, велосипедист», накированную на попередження дорожно-транспортных здарэнняў с уделом кіроўцаў двухколавага транспорту. Приемным и жыццёва важным подарунком для удельников акции стали святлоотбивальные камизельки, якія супрацовники Держаутоинспекции уручали велосипедистам. Правоохоўнікі наглядно патлумачылі. У прыцемках и темры человек у яркой камизельцы со святлоотбивальными полосами прыкметны кіроўцу автомобиля за сотни метров, что дает автомобилисту каштовный час для безопасного объезда або торможения.
1: И об надворье.
0: По водной информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брестщине чакается переменная облачность. У ночи пероважно без опадков, у день месцами краткочасовые дожди, у ночные годины месцами туман. Ветер паўднёва-заходний, заходний 3-8 метров в секунду. Температура по ветра по области ночью 4-9, у день 10-15. У Барановичах ночью 5-7, у день 10-12. У Пинску ночью 6-8, у день 11-13. У Бресте ночью 4-6, у день 12-14. Арина Ермакова, служба информации, Радио Брест.
1: Новини. Головные.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Осенью 2007-го, словно предвкушая будущие победы, возле Брестского ледового дворца вспыхнул олимпийский огонь. Здесь торжественно открыли стелу олимпийской славы Брещины, металлический факел, окруженный символическими медалями местных олимпийцев. Правда, место оказалось не самым удачным, и спустя пару лет, в августе 2010-го, факел переехал поближе к дворцу водных видов спорта, на перекресток Московской и 28 июля. Назвать его главной достопримечательностью города сложно, но для гостей и Бреста он представляет определенный интерес, как напоминание о спортивных достижениях региона и страны в целом. Время шло, медали на стеле прибавлялись. Летняя Олимпиада 2012-го в Лондоне принесла Брещине сразу три награды. Бронзу тяжелоатлетки Ирины Кулеши, бронзу гимнастки Любови Черкашиной и сверкающее ярче всех золото Сергея Мартынова в пулевой стрельбе. 23 июня 2013 года под торжественные фанфары на стеле засияли три новые медали. Теперь факел гордо несет на себе 21 олимпийский кругляш, 4 золотых, словно лучи солнца, 5 серебряных, напоминающих лунный свет, и 12 бронзовых, отливающих теплым блеском. Каждый из них – история упорства, труда и триумфа брестских спортсменов, чьи имена, кстати, можно найти в списке олимпийцев региона. Некоторые из них даже присутствовали на закладке Аллеи Олимпийской Славы рядом со стелой, своего рода продолжение истории побед. А неподалеку, у Грибного канала, на перекрестке 28 июля и Октябрьской революции, взымается в небо еще один символ – стела «Летящий аист». Когда именно она появилась – загадка, покрытая туманом времени. Предположительно, в 2007-2008 годах. Фотографии с открытия, увы, не сохранилось. И таблички с датой тоже нет. Остается лишь надеяться, что кто-то из знатоков брестской истории сможет пролить свет на эту достопримечательность.
0: Брест аудиогид.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
6: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября. Начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет – это только начало.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
3: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
4: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
5: Это не сработает.
6: Это мой голос!
3: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
7: Я лечу!
5: В этом и проблема!
3: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
8: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Российский аналог Starlink, дом, который помещается в легковушку, а также «Формула-1» на человеческой тяге. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Российский аналог Starlink представил серийные терминалы для спутникового интернета. Обещает скорость до 700 мегабит в секунду против 400 мегабит в секунду у Илона Маска на самом дорогом тарифе. Тарелки Bureau 1440 защищены от воды и могут работать в движении. А еще будет мини-версия на 100 мегабит в секунду. На текущий момент на орбите находится тестовая группировка из 32 спутников. В реальных условиях систему уже протестировали в сентябре 2026 года. В заполярном поселке Нельмин-Нос. Точные сроки выхода терминалов на розничный рынок и коммерческая стоимость оборудования для рядовых пользователей пока не раскрывается.
0: Точка сборки.
1: Дача, которая помещается в легковой прицеп. В Турции создали уникальный дом-гармошку. Главная фишка новинки – способность трансформироваться прямо на парковке, увеличивая свою полезную площадь почти в 2.5 раза. В дороге этот автодом выглядит как обычный компактный прицеп. Его длина составляет всего 4 метра, а ширина – 2 метра. Благодаря легкому весу и низкому центру тяжести буксировать такую микродачу можно с помощью стандартного легкового автомобиля. Однако после остановки мини-хаус буквально расцветает. Его боковые секции раздвигаются по принципу гармошки. В результате по бокам образуются две полноценные крытые террасы с тканевыми стенками, а общая жилая площадь вырастает до 20,5 квадратных метров. Несмотря на свои скромные дорожные габариты, внутри дом укомплектован по высшему разряду.
0: Точка сборки.
1: Недавно в США прошла одна из самых оригинальных гонок, которая сочетает элементы Формулы-1 с участием людей. В каждой участвующей команде находится пилот, лежащий внутри специальной капсулы, а также 5 бегунов, которые по очереди обеспечивают ускорение болида. Во время движения болид самостоятельно катится по спускам, достигая скорости около 65 км в час, после чего его вновь берут и толкают до самой финишной черты. Эти соревнования имеют долгую историю. Они изначально возникли как студенческое развлечение в университете Карнеги-Меллона и проводится уже на протяжении 106 лет. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
8: Что?
7: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

Я снова борюсь до конца за счастливой ночью.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственные производства, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
5: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Реклама.
0: Основано на реальных событиях.
3: Это будет автомобиль для русских дорог.
0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
4: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
7: Что?
6: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 10,15. В Барановичах ночью 5,7, днем 10,12. В Пинске ночью 6,8, днем 11,13. В Бресте ночью 4,6, днем 12,14. 14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся, реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: реально.
1: Подробности на MaxLimeBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в ночные часы местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15. В Барановичах ночью 5-7, днем 10-12. В Пинске ночью 6-8, днем 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14. 14.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наши песни.

все разумно идуть к черту. Дай мне яши один глоток. Хай, это фатальный ток.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
0: Слухай наших.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим